0: Zulu, we have Kilo.
1: Happy 3-4, Tokyo Approach, Expector is Zulu, runway 3-4, right approach. Ready, fly heading 0-4, throw back to Tokyo, Kemis.
0: Happy 3-4-8, fly heading 0-4-0, expect ILS Zulu, 3-4 right.
1: Happy 3-4-8, affirm and disarm in Tenhrabo, 1-5-0.
0: Descend, flight level 1-5-0, happy 3-4-8.
1: KLM 6-1, disarm in 10-1-1-1000.
2: Descend, 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1